Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
1: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Радио соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Всем доброе утро, друзья. 17 сентября, у нас осенний четверг. Время для уюта, вдохновения, солями шоу и чашечки любимого напитка. Пусть день радует.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Ну вот уже четверг, друзья мои, можно выдохнуть или наоборот вдохнуть в себя этот осенний воздух, проснуться, пожелать друг другу хорошего дня, бодрого настроения. Давайте заходить, делать это. Утренняя перекличка на соленой волне начинается в эту самую минуту вместе с программой Солями Шоу. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Мой канал в Максе, так и называется, Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. И здесь уже полетели первые сообщения. Также читаю все, что вы пишете в группе утреннего шоу, которое называется Солями Шоу. Найти тоже очень просто. В любом поиске Вике вбиваете Эдуард Кузнецов Солями Шоу, и вот вы здесь. Добро пожаловать. Сверху можно смотреть прямую видеотрансляцию, чуть ниже оставлять ваши утренние бодрые комментарии. Кстати, можно и под трансляцией оставлять комментарии, я ее тоже с удовольствием читаю. Есть официальная группа радиостанции, которая также не обделена моим вниманием. Я тоже с удовольствием читаю во ВКонтакте все сообщения, которые вы пишете через группу Радио Соль ФМ. Начинает Пермь сегодня. Привет огромный Зосе и Анюте. На улице тепло, но сыро. Сыро. Я с Сережей вот согласен в этот момент, потому что дождь, такое ощущение со вчерашнего дня, зарядивший где-то с утра прям начиная, он пока и не думает заканчиваться. Хотя вот в моих прогнозах на день сегодняшний, что к 11 часам все должно прекратиться, должно солнце выглянуть, но пока вот прям, знаете, затянуто небо облаками и такой, а за окном серый дождь, до утра, вот это вот все, да, и вся эта тема продолжается. Но в остальном все нормально, помимо того, что тепло и сыро, в Перми работаем, всем хорошего настроения, правильно? Я тоже так считаю, Сережа, работаем, мы такие пожелания в эту самую минуту присоединиться. Ребят, кто на работе, вот в эту самую секунду напишите, с удовольствием прочитаю. Владивосток, привет, доброе утро, привет родному городу от Бориса в эту секунду. Владивосток, плюс 20 градусов. В бриз в эту самую минуту. Спасибо огромное, Владивосток. Приятно, что вместе с соленой волной, ну, уже к обеду подходите. Приятного. Хочется аппетита пожелать, ребята, чтобы все у вас сегодня было хорошо. Нытва на связи. Татьяна, привет. В Владивостоке, по-моему, полдень должен быть. Я сейчас так подумал. Ну, уже даже больше, чем полдень. 3 минуты. 7:03 в Перми, соответственно, в Владивостоке 12:03 должно быть. Так, Нытва, Татьяна, привет огромный, тоже дождик идет. Таня тоже всем желает хорошего настроения, ярких эмоций. Спасибо большое. Давайте посмотрим, что там в группе происходит с Солями Шоу. Сейчас я найду утреннее приветствие, потому что стена опять отрубилась в компьютерном варианте, и мне, если честно, не видно, чего вы там пишете. Вы писать должны. Да, и много сообщений уже прилетело. Так, Нина, привет. Доброе утро, Мариэлла. Ясная погода. 7 днем 16 сегодня ожидается в течение дня. Солнечные выходные будут, смотрю я. Нина балуется сладким арахисом в глазури с утра пораньше. Ольга выкладывает фотографии. Привет, Красновишек, доброе утро. Ольга выкладывает фотографии вчерашней грибалки. Ходила за грибами. Но удивительный лес, на самом деле. Я им который раз восхищаюсь, ребята. Вот, знаете, бывает, в лесу идешь бурелом, а вот здесь вот в Красновишерске, в Красновишерском районе, вот рядом с Ольгой, я всегда вот в восхищении от того, что просто очень приятно гулять по лесу, и нет такого прям еще... Даже сосны не смыкаются, на тебя не давят, да? В Красновишерске 10 градусов, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Теплее днем, не знаю до скольки, у Ольги не отмечено. У Ольги до 10 утра, только в 10 будет 11 градусов со знаком плюс. Осень, время утепляться теплым чаем, добротой. Осень — шанс налюбоваться безграничной красотой. Вот такие осенние строки от Ольги. Так, далее. Казахстан, плюс 10, днем 24, переменная облачность. Андрюха, привет, очень красивый у вас сегодня рассвет в эту сторону. самую минуту. Выглядит фантастически. Здесь и красные, и белые, и синие тона, и желтые проглядывают. Такая интересная интерпретация и сплетение. Еще один привет из Нижнего Новгорода. Привет, Макс, тебе. В Нижнем все нормуль. Сегодня футбик. Идем на первом месте. Амкару возвращения желает Максим в ФНЛ. Выкладывает фотографию стадиона и официальный магазин нижегородского футбола, я так понимаю, ниже городской команды. Да, друзья, заходите, пишите все ваши приветы утренние. Давайте бодрить друг друга в этот четверг. Начинаем, как обычно, с зарядки.
0: На зарядку!

что, продолжаем утреннюю перекличку. Суксун на связи. Руслан передает привет своей жене Алене. В эту самую минуту в Суксуне плюс 14 градусов. Переменная облачность. Днем сегодня небольшие дожди ожидается. Спасибо огромное, друзья. Заходите, пишите. Мой канал в Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК с Олей Мишовой. С удовольствием читаю все ваши сообщения, которые вы отправляете. По теме, не по теме. Просто так давайте согревать друг друга теплыми словами.

0: продолжаем программу. Сольми шоу продолжается. Всем еще раз, друзья, желаю отличного пробуждения. Четверг у нас с вами сегодня. Осень сегодня такая старательная, что даже кофе кажется вкуснее. Будто специи в воздухе сами собой появились. Ну, для тех, кто уже отведал кофе. Пусть день будет с хорошими новостями. Мои пожелания. Ну и давайте полистаем эти самые новости.
1: Однажды в России.
0: Хорошая новость. В МИДе заявили о подготовке постоянного безвиза с Китаем, друзья мои. Работаем, понимаешь? В этом направлении Мария Захарова, представляющая МИД России на брифинге в рамках Международного фестиваля молодежи, который в Екатеринбурге у нас вчера завершился, сообщила, что Москва намерена добиться постоянного безвизового режима с Китаем. По ее словам, год назад с инициативой о безвизе до середины сентября 2026 года выступили председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин, который поддержал эту идею, после чего для граждан КНР ввели ответный безвизовый порядок, затем стороны условились продлить его на взаимной основе. Ну и сейчас мы можем в Китай, да и китайцы могут спокойно, знаете ли, особенно в центральных городах, когда гуляешь по Красной площади где-нибудь или по Невскому проспекту, по Дворцовой в Питере, ты этих товарищей китайцев, они вот, кстати, я обращаю внимание, что они очень сплощенные с точки зрения групп, да, то есть если мы туда летаем обычно, ну, там, двое, четверо там семьей, то эти товарищи присутствуют у нас большой группой на экскурсиях прям в стране, ну, понятно, что экскурсии для китайцев ведутся на китайском языке, есть специальные китайские переводчики. Ну, друзья, это на самом деле очень интересная штука, вообще без виз это прикольно, да, когда тебе не надо заморачиваться с этими отдельными документами, или сейчас там электронные визы подаются в большинстве своем. Кстати, в Египте электронные визы начинают действовать. Правда, для россиян они оставили еще возможность за наличечку, за $36 покупать при прилете эту самую визу. Но у нас же карты же не работают. Вы молодцы, что к нам со всей душой подошли. Я про Египет сейчас. Ну и про Китай тоже, друзья. Захарова также обратила внимание, что при переходе к бессрочному безвизу есть свои нюансы. Эти темы прорабатывают профиль структуры, которая занимается миграцией, безопасностью и другими вопросами. Им предстоит выполнить свою часть работы, и только потом будут приняты соответствующие решения. Но я думаю, что через годик, да, когда там наступит очередной сентябрь уже 27-го года, по случаю какого-нибудь события интересного, того же там БРИКСа, например, который в сентябре традиционно проходит, вот как раз и примут это решение. Так, летучие мыши. Итак, друзья, если к вам в окно залетела летучая мышь, это, как я вчера говорил, уже становится какой-то интересной традицией. Медведи и летучие мыши по осени проявляют себя. И вот зоологи тут говорят, что осенью летучие мыши начинают активно искать убежище для зимней спячки. Ну и поэтому ошибочно считают, что ваша квартира может стать местом этой самой ночевки. Ошибочно залетают в окна квартиры. Как поймать животное, что с ними сделать, в интервью «Вестям» рассказала зоолог Юлия Першина. Специалист пояснила, что летучие мыши не несут никакого вреда для человека, они гораздо больше боятся людей, чем люди их. Тем не менее, следует придерживаться особых правил при появлении рукокрылого в квартире. Так вот, внимание, взяли, пожалуйста, блокноты, ручки и записываем. Если к вам залетела летучая мышь, подготовьте сразу же коробку. То есть вы понимаете, что у вас коробка должна быть на всякий случай готова лежать рядом с вами, там, из-под обуви, например. Коробку, любую ткань, например, какое-нибудь кухонное полотенце, и наденьте хозяйственные перчатки. Дождитесь, когда летучая мышь сядет на поверхность и сложит крылья. Дальше вы просто накрываете ее сверху тряпочкой и весь этот комочек вместе с мышкой помещаете в любую коробочку, рассказала Першина. После этого летучую мышь можно выпустить в окно, но делать это нужно только ночью, поскольку в дневное время суток она может стать жертвой птицы. Также можно обратиться в реабилитационный центр рукокрылых. Слушайте, есть и такие. Как я много узнал про летучих мышей за последние 2 недели.
1: Ты на любимой волне.

0: Соль-опрос.
1: Кстати, очень любопытный праздник, друзья мои. Я вот решил от него оттолкнуться. Сегодня день разговоров с городом. Разговоров и, ну, любопытный интерес, потому что каждый город со своим характером и настроением, собственно, как его жители. Вот и хочется услышать сейчас ваше мнение, в том числе из городов Пермского края, потому что Соль-ФМ это, ну, в первую очередь, вы уж извините, Людиново, Киров, Калужская область, Дядьково, но в первую очередь это Пермский край. И в данном случае как бы у нас очень много, в том числе городов исторических, как таковых, да, которые сохранили определенную память наших предков. Я сейчас там про Соликамск, естественно, про Чердань говорю, про бывшую столицу нашей Пармы, да. И мне кажется, что вот в этих самых городах и сосредоточено это самое место силы. Поэтому, друзья, вот есть такие места, как будто шепчут вам, все будет хорошо, или наоборот, орут, давай, действуй. Вот есть в вашем городе такое. Владивосток, Нижний Новгород, я тоже прошу не отмалчиваться, коли вы начали сегодня говорить, а хочется и от вас услышать вот эти самые места. Ну, Нижний я себе достаточно хорошо представляю, а вот в Владивостоке ни разу не было. Я про это говорю, но я обязательно, вот у меня прям галочка состоит ехать к вам, лететь к вам далеко, вот что. Но тем не менее, да, давайте про то место в городе, где вы ловите этот внутренний диалог и что вам там этот город, ну, там, в кавычках, да, грубо говоря, говорит. В общем, заходите, пишите. Мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Я там в видеоформате уже задал этот самый вопрос. А также в группе Трениво Шоу, ВК Соль и Шоу и через официальную группу радиостанции Радио Соль ФМ, да. Если в городе место, которое будет разговаривать с вами, настраивает на нужный лад, успокаивает или заряжает энергией, не обязательно это ваш город, потому что вы можете там приезжать куда-то каждый год и вот там выходить на пирс, например, и там разговаривать с по природе, получать обратную связь. Ну и дополнительный вопрос. Какую фразу вы бы написали на большом баннере в центре города, чтобы она откликалась каждому жителю? Давайте, заходите, пишите. С удовольствием все почитаю в эфире.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: продолжаем. Программа «Соль Шоу» продолжается, друзья. Всем еще раз отличного четверга. Желаю я, чтобы сегодня все получилось, чтобы сегодня вы получили удовольствие от этого дня. 17 уже у нас с вами сентября. Сентябрь набирает обороты. Уже мы во второй половине находимся, да. И давайте с таким осенним настроением и вайбом сегодня поразмышляем о городах, о местах в России. Не обязательно, еще раз я подчеркиваю. Но мне кажется, в каждом городе можно найти какую-то такую интересную локацию, да, хорошее современное слово, и получить вот как раз-таки отзыв обратно от своего города, зарядиться этой самой энергией. Вообще иногда кажется, что город не умолкает, да, там ветер свистит, машины бурчат, голуби спорят, но вдруг находится одно место, где все складывается в идеальную фразу, там, ты справишься, или сейчас сначала кофе, там, это кофейня моя любимая вот здесь на углу, где я каждое утро это самое кофе беру, или вы там любите парк, в котором рядом находитесь, и там получаете удовольствие от того, что со своей собакой, например, с утра в этом парке гуляете, получаете удовольствие. Есть у вас вот такой уголок, где в городе вы чувствуете себя комфортно и такое ощущение, что вы на одной волне, да? Я вот хоть и про Пермь, да, говорю, что ну, это город, в котором в любом случае я нахожусь и живу, но я как житель города Пермь очень редко гуляю. Я себя постоянно ловлю на этой самой мысли, что я чаще бываю в других городах, нежели я устраиваю какие-то прогулки по Перми. Нет, это либо какая-то рабочая тема, когда я вдруг оказываюсь там на Эспланаде, например, или на набережной, да, у нас удивительная, красивейшая сейчас после реконструкции эта самая набережная. Смотришь там на мост коммунальный через Каму и там заряжаешься и получаешь от этого удовольствие. Но вот для меня вообще-то место силы ассоциируется со столицей нашей родины. Мне очень нравится в Москве, причем это не совсем Красная площадь, это рядышком с Красной площадью место находится, с Воскресенскими воротами, вот туда в сторону Александровского сада, где каруселька, вот район Китай-города, вот грубо говоря, вот это вот локация, которая каждый раз настраивает на какие-то определенные мысли, и хочется там бывать просто, реальное ощущение, что ты включаешь батарейку и подзаряжаешься от ощущения величественности, что ли, нашей страны, и гордость за страну охватывает именно в эту самую минуту. В общем, друзья, какое место в городе настраивает вас на нужный лад, успокаивает или заряжает энергией, где это и что вы там чувствуете, прошу не отмалчиваться всех просто, и Добрянку, и Соликамск, и Чердынь, и Красновишерск, и Березники, доброе утро, 92.1, соответственно, заходите, пишите, Чернушка, Оса, я уверен, что в вашем ВАСе 100% есть такие места, ребята, жду от вас информацию.
1: Соль опрос.

0: продолжаем программу, друзья, про города мы сегодня с вами и про места, да, что вы считаете местом силы. Станислав, привет, доброе утро, всем здравия желает, всех благ, отличного настроя. Есть, говорит, у меня такое место, и это место есть у всех, это место не как будто, а именно разговаривает и настраивает на нужный лад, успокаивает и заряжает энергией. Это дом и это семья, ведь все наши старания, победы, достижения, все только ради этого места и семьи. Вот, когда родовое гнездо есть, да, и это гнездо притягивает, это, наверное, тоже играет свою роль. И я всем желаю, вот Станислав пишет, что у всех есть такое место. Мне кажется, есть и одинокие люди без семьи, да. Но хочется им пожелать, чтобы они обрели вот это самое место силы под названием семья. Ну, а мы все-таки, в общем и целом, не про частное, а про места в городе и в России, в принципе, с вами говорим, где эти самые места силы. Заходите, пишите, мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сольми Шоу. Еще почитаю. Давайте пока гороскоп на сегодня, да.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Овны, встречи, назначенные на сегодня, пройдут особенно удачно. Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы. Близнецы, сегодня будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше. Раки, хватит переживать прошлое, за прошлое пора вкусить настоящее. Львы, не робите на работе, а предлагайте свои идеи. Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется. Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй. Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Стрельцы, сегодня все пойдут у вас на поводу. Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня. Водолеи, общение с коллегами лучше сегодня сократить до минимума. Рыбы, попробуйте сегодня что-то нестандартное в своем образе. И это был гороскоп на 17 сентября.
1: Хит за хитом. Только нас.

0: Понятно, но факт.
1: Продолжаю, друзья, интересные факты вам рассказывать в новой рубрике нашей соленой волны «Невероятно, но факты». Сегодня у нас математика. Вот, кстати, кто в школу собирается, девчонки и мальчишки, сейчас как раз, я так понимаю, время выходить. Вот, блесните этим самым фактом на уроке математики и заработайте пятерку. Итак, друзья, самое большое, известное, простое число содержит 41 миллион 24 320 цифр. И это число Мерсена вида 2 в 130. 36 миллионов 279 тысяч 841 степени. Открыто не так давно, кстати, в октябре 2024 года, благодаря проекту GIMSS, который объединяет вычислительные мощности добровольцев по всему миру. Чтобы осознать масштаб этой величины, достаточно представить, что при обычной книжной верстке запись такого числа заняла бы тысячи страниц. Даже если печатать по 3000 цифр на листе, понадобится более 13 500 листов бумаги. При этом само число не случайный гигант, а представитель особого класса простых чисел, для которых существуют эффективные алгоритмы проверки на простоту, например, тест Люка Лемера. Его обнаружил Люк Дюрант, использовавший распределенную сеть графических процессоров в 24 центрах обработки данных. Именно такой подход позволил обработать колоссальный объем вычислений за сравнительно короткое время. Поиск рекордных простых чисел не просто математическое соревнование, эти числа важны для тестирования вычислительных систем, развития теории чисел, даже косвенно связаны с криптографией. А сам факт их нахождения показывает, что коллективные усилия и современные технологии продолжают раздвигать границы того, что человечество способно вычислить, друзья. Ну давайте запомним, самое большое известное простое число – это число Мерсена, и содержит оно 41 миллион 24 тысячи 320 цифр. Вот такой невероятный факт. Еще раз я обращаю на себя внимание, что этот самый факт недавно появился в октябре 2024 года. Друзья, ну а мы с вами про разговор с городом сегодня общаемся, разговариваем. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Если в городе место, которое будто разговаривает с вами, настраивает на нужный лад, успокаивает, заряжает энергией, что это за место, где это и что вы там чувствуете. Ну и дополнительный вопрос, какую фразу вы написали бы на большом баннере в центре города, чтобы она откликнулась каждому вашему жителю.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 17 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 8.
2: Реклама на Соль FM.
4: Чтоб машину...

0: Авто. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда, мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
2: Это был хороший удар!
3: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в России во второй декаде сентября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону и усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, в этом году состав вакцин от гриппа был полностью обновлен. По сравнению с эпидсезоном 2025-2026 годов заменены все три штамма. Вакцины поступают в субъекты страны без задержек. И в продолжение темы, в нашем крае с 7 по 13 сентября зафиксировано 11 600 случаев ОРВИ. Это почти на 50% больше, чем в конце августа. В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемический порог не превышен. По данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют возбудители негриппозной этиологии, вирусы парагриппа, риновирусы и другие. В Пермском крае за август банки выдали 2570 автокредитов. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наш регион вошел в пятерку субъектов России с самым сильным падением этого показателя. Пермский «Молот» обыграл «Химик» из Воскресенска в матче ВХЛ со счетом 2-1. Для выявления победителя в этой встрече понадобился овертайм. Счет у матча на 10-й минуте открыл игрок «Химика» Илья Гаврилов. На 39-й минуте хоккеист хозяев Павел Синявский сравнял счет. В овертайме Дмитрий Ябилов забросил решающую шайбу. До этого поединка оба клуба шли без поражений и лидировали в турнире. «Молот» возглавил турнирную таблицу. Следующие три игры молотобойцы проведут на выезде. 21 сентября пермяки сыграют с ЦСКА ВВС из Самары. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Знаешь, по-разному воспринимается, где бы ты ни находился, если в Краснодарском крае, вот как Хабиб и Вован, которые где-то там море до сих пор воспринимают, это одно. Если вдруг рядом с тобой стало прохладно, это не холод, это осень дарит тебе повод закутаться в плед и считать этот лайфхак лайфхаком продуктивности. Продолжаем программу, Сурим Шоу продолжается второй час.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу «Солями Шоу». Продолжается, друзья. Мы сегодня с вами про город разговариваем, в котором вы живете, или город в России, который вас наполняет энергией и силой. Где эти места находятся? Заходите, пишите. Вот я смотрю, здесь у нас и Пермь отписывается, и Нижний Новгород, спасибо огромное, и Чернушка на связи. Березники тут упоминаются в контексте, соответственно. Еще раз, Березники мы недавно там запустились, 92.1. Привет огромный. И вот Ольга здесь про свои места силы пишет в группе «Солями Шоу» во ВКонтакте. Почитаю обязательно через 7 минут. Еще заходите, пишите. Еще раз, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, мой личный канал. Там я в видеоформате записываю короткие рилсы. Ну и, соответственно, в группе «Тони Вашоу» «Солями Шоу» во ВКонтакте точно так же можете чего-нибудь написать. И официальную группу тоже не забываю. Группа «Радио Соль ФМ», оттуда тоже читаю ваши сообщения. Привет и поздравлялки, новости, все принимается. Продолжаем листать страницу новостей.
1: «Однажды в России».
0: Я от летучих мышей, друзья, не отстану. Потому что новости про летучих мышей появляются с регулярной периодичностью. Я час назад рассказывал, как с этим бороться. А вот давайте такая новость из Киева. Киев. Я редко читаю новости с Украины, но тем не менее. Связано с мышами. И если в Подмосковье, вчера я новость читал, была одна мышь, которую ловили всем подъездом фактически, то здесь 381. Сотни летучих мышей захватили квартиру женщины, пока она была в отъезде. То есть она вернулась, а тут на тебе, оккупанты. Жительница киевского микрорайона Академгородок столкнулась с шокирующей картиной. Вернувшись домой после недельного отсутствия, ее квартиру полностью захватила огромная колония летучих мышей. Пока хозяйка отсутствовала, десятки рукокрылых залетели через незакрытые окна, облепили штор и свободно заполнили все комнаты. Об этом сообщают волонтеры в социальных сетях. Как выяснилось, мигрирующие животные образовали в пустующем жилье настоящее скопление. Судя по кадрам из квартиры, рукокрылые буквально оккупировали пространство, превратив жилые помещения в убежище. На место происшествия экстренно прибыли зоозащитники. В Киеве, в районе Академгородка, наши волонтеры Галя Русанова, Алисия Леднова и Лех спасли 381 летучую мышь. Все были эвакуированы. Поэтому, друзья, сезонная миграция рукокрылых в разгаре. Проявляйте, пожалуйста, бдительность, еще раз прошу я. Напомню, держите коробочку, тряпочку и перчатки на случай прилета этих самых мышей. Кстати, друзья, мыши краснокнижное животное, поэтому если вы вдруг мышку повредите и про это кто-нибудь узнает и сообщит, куда следует, вы получите штраф 4500 рублей. Имейте в виду, да. Так, ладно, от мышей переходим с вами к следующей новости про то, как булка хлеба спасла двух россиян от медведя. Еще одно животное, которое последнее время перед спячкой будоражит умы и новости в разделе происшествия. Медведь забрался в вагон к рабочим на лесосеке в Красноярском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «Проспект Мира». Инцидент произошел ранним утром. Сама сварщик с напарником, ничего не подозревая, просто спали в своем вагончике, когда услышали, что скрипят ступеньки лестницы. Кто-то поднимался в вагон. И это оказался медведь. На входе в вагон висел пакет с несколькими булками хлеба. Ну и голодный, видимо, Мишка сорвал этот самый пакет и начал есть. По словам одного из мужчин, они проснулись от громкого шороха и запаниковали. Но медведь съел хлеб весь и ненадолго ушел. ненадолго, спустя какое-то время снова вернулся. А тогда напарники решили бросить ему еще хлеба, после этого зверь убежал в лес, мужчины вышли из вагончика и залезли в свой КамАЗ. Вот так вот, друзья мои. Имейте в виду, в отличие от летучих мышей, которые не представляют большой опасности, если кусаться не будут, да, они, в общем, и человека боятся. Медведь, животное дружелюбное, он с Машей живет.

0: Соль-опрос.
1: Вместо силы мы с вами, друзья, сегодня общаемся и разговариваем. Привет еще раз всем огромный. Если в городе ваше место, которое будто разговаривать с вами, настраивает на нужный лад, успокаивает или заряжает энергией, я спросил. Заходите, пишите. Сережа, Пермь, я так понимаю. Это, говорит, Банная гора. Ну, я надеюсь, Сережа, вы под Банной горой сейчас не краевую клиническую психиатрическую клинику подразумеваете, которая там на Банной горе находится. Мне кажется, понятие Банная гора Пермский край знает достаточно хорошо. А про мыс Стрелка, который, да, там рядышком 5-й километр, мыс Стрелка, вот это слияние рек, Чусовой и Камы, соответственно, там Сылва еще где-то неподалеку. И это действительно, если вы находитесь прямо на мысу сверху, там, где установлен вот этот самый крест, мы с супругой там в этом году летом были. Виды просто потрясающие открываются. Серьезно, да. Макс из Нижнего Новгорода. Обожаю, говорит, в Москве парк Горького. Парк Горького. Ну, это вдоль набережной, получается, вытянувшийся парк вдоль этой самой Москвы реки. А в Нижнем Новгороде у меня лестница Восьмерка и памятник Чкалову. Ну, я так понимаю, что подразумевается Чкаловская лестница вот туда. Огромное количество ступенек, по-моему, что-то порядка 560, соответственно, мои воспоминания. И там наверху как раз ты доходишь до этого памятника Чкалову. Вид тоже потрясающий. Ребята, там фактически еще одна стрелка двух рек слияния. И смотрится это потрясающе, да. Лена, привет, доброе утро. Чернушка на связи. Приятных мест в городе очень много, пишет Лена. Наша Чернушка хорошеет на глазах. Не город, а просто сказка. Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети. А Березники — это моя душа, пишет Елена. Березники, привет вам огромный, да. Здесь каждый дом знаком. Рада, что Березники теперь с нами на FM. Можно привет передавать. Березники, ответочка для Чернушки, я от вас жду в эту минуту. Еще раз, Березники, возьмите в руки телефон, найдите мой канал в Макс, он называется Эдуард Кузнецов, и прямо здесь в комментариях под последним постом можно что-нибудь интересное, приятное, что называется, черкнуть, с удовольствием прочитаю всю вашу историю. Ну и Владивосток на связи, по моей просьбе. Борис, Владивосток суровый, пишет Борис, но гостеприимный город. Мое спокойное место на острове Русский находится. Спасибо огромное, и Владивосток.

0: Вкуснятина!
1: Про города чуть позже еще почитаю, друзья, про место силы. Сегодня во вкуснятине расскажу, как бургер приготовить без булочки. Бургер из салата. Вообще говорят, бургер это не еда, а объятие для желудка. И очень многие полностью поддерживают такие обнимашки. Но для некоторых бургер единственный собеседник, который никогда не перебивает, зато всегда поддерживает на все 100% и даже на 1000 килокалорий. Итак, друзья, бургер без хлеба. То, что сделает насыщенным ваш день. И прямо сейчас, сегодня я расскажу про такой очень оригинальный завтрак от шеф-повара, эксперта по здоровому питанию и автора мастер-классов по анти-эйдж-кухне Сергея Леонова, который знает, как быть мужчиной и женщиной в самом расцвете сил и оставаться в таком формате. Так вот, про полезные завтраки, друзья мои, сегодня и на протяжении пары месяцев, наверное, в рубрике «Вкуснятин». Итак, айсберг-бургер. Но 4 бургера для всей семьи понадобится. Фарш говяжий 500 граммов, лук репчатый 100 граммов, соль, перец по вкусу, сухой чеснок, щепотка, крем-сыр 100 граммов, горчица 20, аджика 10, сыр сулугуни, помидор свежий 1 штука, огурец свежий 1 штука и огурец соленый 1 штука, а также яйцо 4 штуки, топленое сливочное масло и салат айсберг. Пару тройку листиков. Ну, 60 грамм написано, но я так представляю, что если на четверых готовим, то листов должно быть, соответственно, 8. Ну, чтобы бургер получился. Фарш мелко, нужно нарубить репчатый лук, добавить соль, перец, сухой чеснок и все это вымесить. Котлетка готова. Сформировать котлеты нужно по 150 грамм и обжарить на сухой сковороде до готовности с двух сторон. За 5 минут до готовности на котлету нужно положить кусок сыра и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился. Ну, вообще, в рецепте сулугунина, я так понимаю, любой соленый сыр подойдет. Отдельно, друзья, жарим яйцо. Горчицу смешиваем с аджикой, а огурцы и помидоры классические нарезаем слайсами, как на бургер. Вместо булочки нужно взять салат айсберг и разделить на отдельные листья. Нам нужно 2 листа, получается. Каждый из них нужно смазать соусом из горчицы и аджики. На один из листьев положить котлету, овощи и яйцо и сверху накрыть другим листом. Ну вот, пожалуйста, вкуснейший, а главное полезный бургер из салата айсберг или айсберг-бургер готов к утреннему завтраку. Прошу подать к столу.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья. Соль Мишоу продолжается. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем еще раз хорошего дня, отличного настроения. Желаю я, мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Мы сегодня с вами про места в вашем городе, места силы, которые вас вдохновляют, вам нравятся. Не обязательно в вашем городе, может быть, в России есть какой-то другой город, где вы любите бывать, и этот город заряжает вас этой самой энергией. Пермь на связи, доброе утро. Суксун вспоминается, как родина самовара. Ну и там памятник, кстати, самовару есть очень красивый, можно посмотреть. Вообще у меня Суксун еще и ассоциируется с водопадом Плакун. Очень красивое тоже живописное место. И зимой, и летом, и осенью там приятно, если что, бывать на этом водопаде. А там же еще у вас курорт Ключи рядом. Курорт Ключи, вода врачи. Суксун, доброе утро. Так, Оля, для меня, пишет Ольга, место силы — это лес и река. Вот вчера с белками разговаривала. Одна белочка сидела на ветке с куском мха во рту, а вторая просто прыгала по веткам, оставила им по одному грибочку и пошла дальше. А в городе место, где отдыхаешь душой, это Алмазный парк. Слушайте, вот я в Красновишерске был очень давно, на самом деле, но у меня вот есть тоже большое желание до вас как-нибудь доехать, да. Алмазный парк, музей природы, зимний сад и экологическая тропа. Будет возможность по осени, будет время, будет бензин. Обязательно съезжу в Красновишерск, просто для того, чтобы вдохновиться. Я все хотел на теплоходике от вас, там же теплоходы у вас по Вишере ходят, с детьми прокатиться. Вот этим летом планировал, но вот как-то не случилось. Тем не менее, это мысли, это у меня тоже галочка в голове, пункт, который надо обязательно выполнить. Точно так же, как и посещение Владивостока.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Мод дня.
1: Ну, давайте про НЛО поговорим, что ли. Я помню, что в начале 90-х эта тема была очень популярна, актуальна. Даже газета такая выходила, невероятная, легендарная, очевидная. НЛО расшифровывалось. Не газета, журнал был. Я его иной раз покупал. Для того, чтобы понять, что такое «Желтая пресса» и «Вранье», можно иной раз читать и такие издания. Просто надо к ним относиться со своей точки зрения, а не верить всему, что там происходит на слово. Пилот самолета снял на видео загадочный НЛО в небе над Мексикой, друзья мои. Об этом пишет The Jam. В Мексике пилот во время полета заснял загадочное НЛО ромбовидной формы. Ромбовидной. Уфолог под ником Extraterrestre опубликовал в своих соцсетях ролик, который на условиях анонимности ему прислал пилот мексиканской авиакомпании. На кадрах видео запечатлен необычный ромбовидный объект, летящий высоко под облаками. Пользователи соцсетей скептически отнеслись к публикации. Сейчас, друзья, во времена, когда квадрокоптеры, дроны летают, да, то есть, ну, вот эти неопознанные летающие объекты, они стали уже вполне себе опознанными. А зонды вот эти, вот метеозонды, это же тоже как бы говорит о многом. Говорят, что если хорошо присмотреться, можно и станцию международную космическую увидеть, пролетающую где-то там, в космическом пространстве, да? Издание отмечает, что это не единственный ромбовидный неопознанный летающий объект, заснятый в этом году. В июле подобный НЛО был замечен в небе над Мичоаканом. Официального объяснения ему дано не было до сих пор. Но мы знаем, что НЛО над той частью земного шара любит появляться. И нет-нет, да, американцы выкладывают какие-то интересные засекреченные материалы по этому поводу. Но в данном случае, мне кажется, что небо у нас уже наполнено всякими летающими аппаратами, которые вполне себе можно принять за неопознанный летающий объект.
0: Как семья, мы большие.

0: Продолжаю с удовольствием читать ваше сообщение. Сережа, здрасте, доброе утро. Богородский округ, Подмосковье. Вкратце о погоде. Плюс 8 градусов, днем 15 сегодня. Ясно и без осадков. При въезде в свой поселок Чудиново я бы написал, пишет Сергей. Добро пожаловать в Чудиново.
1: С ног на голову.
0: Ну что, самое время поиграть, друзья. Сегодня с ног на голову. Я проверяю, насколько у вас антимузыкальный слух. Беру припев известной песни, переворачиваю его с ног на голову, заменяю каждое слово на антоним, а вы в группе Радио Соль ФМ. Еще раз для вновь прибывших. Березники, привет. Да, 92.1. Вы в группе Радио Соль ФМ. Две группы, ребята, если что. Одна группа, моя группа, группа утреннего шоу, называется Соль Ми Шоу. Там общаюсь я, слушатели, мне там интересности всякие, там видеотрансляцию, которую можно посмотреть. Есть официальная группа радиостанции, здесь, правда, тоже можно посмотреть видеотрансляцию. Здесь мы с вами играем, и группа служит для передачи сообщений в программе по заявкам «Соленый алё», который пока в отпуске. До 21 сентября, по-моему. Саша у нас в отпуске. Но, тем не менее, играем мы в этой самой группе с утра. Правила, как я уже сказал, очень простые. Не в сообщениях играем, а под постом с правилами в ваших комментариях. То есть вы пролистываете. Находите группу «Радио Соль ФМ». Найти просто «Радио Соль ФМ». Сверху написано, да, ВК. Далее видеотрансляцию пролистываете. Далее сразу пост. Там вот люди перевернутые стоят на берегу океана на голове. Вот в этом самом месте я принимаю ваши ответы, соответственно, если вы точно угадаете, что за музыкальная композиция у меня сегодня здесь в розыгрыше. Итак, включаем режим наоборот. Я даю вам припев, но версия наоборот. Вместо «люблю» будет «ненавижу», вместо «высоко», «низко» и так далее. А вы попробуйте распутать мой музыкальный клубок.
1: С ног на голову.
0: Раньше она чужая, льняная рубашка, ясный день. Я уйду перед закатом, стоя на сухом асфальте, боюсь выздороветь, забывая рассвет, как тогда было скучно. Раньше она чужая, льняная рубашка, ясный день, ты стоишь в тишине без кобзона. Неожиданный финал, но он таков, да. Итак, сейчас еще раз очень, очень быстро. Раньше она чужая, льняная рубашка, ясный день. Я уйду перед закатом, стою на сухом асфальте, боюсь выздороветь, забывая рассвет, как тогда было скучно. Раньше она чужая, льняная рубашка, ясный день, ты стоишь в тишине без кобзона. В розыгрыше у нас сегодня 200 рублей. Играем в группе «Радио Соль ФМ» под постом с правилами.
1: Ты на любимой волне.

0: русская народная блатная хороводная песенка «Входит и танцует», друзья, группы «Мишель» то, что звучало. Ну, а мы подводим итоги игры «С ног на голову».
1: «С ног на голову».
0: Так, белая рубашка, хотя Мария до этого красную писала, но поменяла, видите, в аренду. Футболка 5 утра. Если будешь уходить, уходи ненадолго и оставь на всякий... Вот это вот Андрей думает, нет, неправильно. Песня про ночнушку. А при чем здесь Иосиф Кобзон, задается вопросом Сергей. Ольга пишет, капец с Кобзоном, ничего из-за него не поняла. На самом деле, ну мне надо было кого-то противопоставить Курту Кобейну. И почему-то как вот у меня ассоциация сложилась, там Кобейн, Кобзон, они как-то хоть и рядом, но вроде как бы перевертыши, да? Друзья мои, внимание, правильный ответ у нас есть победитель, который абсолютно точно и четко написал название песни и даже первую строчку. Раньше она чужая, ну тут все очень просто, теперь она твоя. Льняная рубашка — это джинсовая куртка. Ясный день, проливной дождь, соответственно. Я иду перед закатом, ты вернешься под утро, забывая, стоя на сухом асфальте, боюсь выздороветь, двигаясь по лужам, пофиг, простуда. Забывая рассвет, как тогда было скучно, вспоминая ночь, как тогда было круто. Ну и дальше, раньше она чужая, льняная рубашка, ясный день, ты стоишь в тишине без Кобзона. Джинсовая куртка, проливной дождь, ты танцуешь под курта. И это Антон Токарев, друзья мои, с композицией «Куртка». И Лена у нас сегодня одерживает победу. Лена из Чердыни. Привет огромный. Прямо сейчас мы с Леной познакомимся, потому что я вижу, что это первая победа у Лены в программе «Солими шоу», соответственно. И Лена расскажет, как мы поступим с деньгами. Прямо сейчас, внимание, правильный ответ песни звучит в эфире «Солими шоу».

0: Приятно, но факт.
1: Ну что, леди и джентльмены, мы сегодня с вами познакомились в первом части программы уже с самым большим числом в мире. Если пропустили, можно в группе Соли Мишоу найти видеотрансляцию, отмотать на час назад и, соответственно, прослушать эту очень важную, с моей точки зрения, информацию. Давайте в зоологию с вами углубимся, поговорим про лягушек. Про то, что лягушки дышат и пьют через кожу, хотя вроде у них и носопырки есть. Вообще, эта особенность напрямую связана с их принадлежностью к классу земноводных, для которых кожа не просто защитный покров, а полноценный многофункциональный орган. Тонкая, лишенная чешуи и постоянно увлажненная слизью, она пронизана густой сетью капилляров, благодаря чему кислород легко проникает в кровь, как из воздуха, так и из воды. Именно поэтому под водой лягушка дышит исключительно кожей, а на суше кожное дыхание дополняет работу слаборазвитых легких. Кроме того, через кожу происходит и водный обмен. Лягушки не пьют привычным нам способом, а впитывают влагу всей поверхностью тела. Это особенно важно во влажных биотопах, но становится уязвимостью в засушливых условиях, где быстрое испарение влаги грозит лягушке обезвоживанием. Чтобы поддерживать нужный уровень влажности, лягушки нередко прячутся в тени, зарываются под влажный мох или возвращаются в водоемы. А железы в коже дополнительно выделяют секрет, который не только удерживает воду, но и защищает от бактерий и хищников. Такая вот двойная роль кожи и как дыхательного, и как водопоглощающего органа делает лягушек крайне чувствительными к загрязнению среды. Токсины, которые растворены в воде или оседающие на поверхности, беспрепятственно проникают в организм, что делает этих амфибий важными природными индикаторами состояния экосистемы. Ну, теперь вы знаете. Вот так, понимаешь, это ты тут думаешь, дышать или не дышать? Пить или не пить? Вот в чем вопрос. А лягушки им приходится, потому что у них кожа начинает сразу все впитывать.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 17 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 8.
2: Реклама на Соль FM.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилова 77.
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю, где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю! В автокресле!
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что в сентябре вступил в силу закон, направленный на совершенствование миграционной политики. Он позволит в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания оперативно депортировать его из России. По данным МВД, за первое полугодие из России было выдворено и депортировано порядка 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Около 800 тысяч внесены в реестр контролируемых лиц. Он добавил, что с 2024 года Государственной Думой принято 32 федеральных закона в миграционной сфере, из них 21 инициирован депутатами. Введенные нормы и механизмы расширили возможности правоохранительных органов в части борьбы с нелегальной миграцией, заключил Вячеслав Володин. В нашем крае правоохранительные органы активно используют камеры региональной единой системы видеонаблюдения для раскрытия преступлений. Как сообщили в Министерстве информразвития, искусственный интеллект способен в автоматическом режиме искать видеопотоки людей, которые находятся в розыске. Фотографии подозреваемых загружают в систему сотрудники правоохранительных органов. Как только разыскиваемый человек попадет в зону контроля камер, уполномоченный сотрудник полиции получит сообщение и адрес, по которому замечен подозреваемый. В прошлом году около трети преступлений в регионе были раскрыты при помощи видеонаблюдения. В нашем крае в единой системе работает более 6 тысяч камер. До конца года будут подключены еще 1600. В их числе и камеры, работающие в домофонах. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Всем еще раз доброе утро, друзья. 17 у нас сегодня с вами сентября, осенний четверг. Время для уюта, вдохновения, чашечкой кофе и солями шоу. Пусть день будет отличным, а настроение очень хорошим. Делай громче радио Соль FM.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Всем еще раз доброе утро. Всем, кто к нам только что присоединился, давай, заходи, пиши, как дела, как настроение, как погода. Читаю все ваши сообщения, которые вы присылаете. Если есть сегодня именинники, давайте поздравим их в обязательном порядке. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, мой личный канал. И там уже опубликован релиз недели сегодняшней. Сегодня новая песня у нас. По четвергам у нас голосование. Вот, но покуда нет возможности в Максе нажимать на кнопки и выставлять оценки, соответственно, просто в комментариях в Максе можно это делать. Сегодня у нас Стас Костюшкин. Хо-хо, и Денис Клявер с новой песней. Чай вдвоем тут выстрелили. «Солнце и сердце» называется. «Солнце и сердце». Но к этому мы перейдем с вами через несколько минут. Также, друзья, в группе утреннего шоу, называется группа «Соль для Ми-шоу», можно смотреть прямую видеотрансляцию, можно там в комментариях что-нибудь писать интересное. И читаю я ваши сообщения из официальной группы радиостанции «Радио Соль FM». И голосовалка уже и там идет. И, в общем, можно, нажав на треугольничек, прослушать, во-первых, музыкальную композицию, но лучше подождать. Буквально через 7 минут мы к ней уже приступим, к нашему голосованию за песню «Быть ей или не быть в ротации соленой волны».
1: Однажды в России.
0: Неутешительный прогноз по продуктам, дорогие друзья, от эксперта. От экспертов, да. Под риском роста цен окажется вся почти потребительская корзина. Причиной тому специалисты называют множество. Тут и конец вам урожайного сезона, и рост цен на топливо, и грядущее с 1 октября повышение коммунальных тарифов. Мне казалось, 1 июля должны были повысить, а в этом году решили перед выборами не повышать, да? Вот, чем дальше мы с вами уходим в осень, тем мрачнее как-то становится эта самая история. Все эти факторы грозят увеличением производственных издержек, аграрных комплексов, перерабатывающих предприятий и торговых сетей. Если вкратце, анализ экспертов, в зоне риска подорожания находится практически весь набор продуктовой корзины. Ну, с рыбой понятно, и морепродуктами тут все ясно. Дары моря у нас вообще никогда не дешевеют. Это нынешний год, по-моему, рыбаков вообще даже не задался, да? Особенно осенью. Особенно по лососевым. Так, поэтому не будет у некоторых баночки икры красной, которая там уже под 8 тысяч за КГ. Только на Камчатке торгуется. Говорят, что цены на молоко, сметану и твердые сыры до конца года повысятся на 10-12%. Курятина и индейка могут прибавить в цене внушительные 20-25%. По данным Росстата, с начала года мясо курицы уже подорожало на 11,7%. По темпам просто оно уступает только сахару, который прибавил 26,5%. И даже ФАС, говорят, заинтересовалась этой динамикой и запросила отчет крупных птицефабрик, откуда растут ноги, откуда растут цены. А вот все очень просто. Последние два года в отрасли была сложная ситуация. Оптовые цены практически не росли, рентабельность не позволяла развиваться, и нынешней осенью наступил момент, когда птицеводы стали сокращать производство, отсюда и повышение цены на продукцию. А далее в очереди свиноводы. Они в такой же ситуации, по мнению аналитиков, тоже долго не повышали цены. В скором времени начнут компенсировать свои потери. Ну и дальше все будет зависеть от внешних факторов. Например, от стоимости топлива. Потому что птицефабрики держатся на привозных кормах, а логистика включает в себя конечную стоимость товара, друзья мои. А с октября, еще раз подчеркиваю, повышаются тарифы ЖКХ. А курочка тоже. Курочка, ягненочек, бычок тоже платит за коммуналку. Потребляют и воду, и свет, и тот, и другой. Ну вот, такой прогноз, друзья мои. Подорожание – объективный процесс, считает кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час» Игорь Абакумов. Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным. Однако во многих регионах страны фиксируется резкое сокращение личных пособных и фермерских хозяйств. В общем, друзья мои, такие реалии с точки зрения экспертов.

0: Ноль-ФМ. Релиз недели.
1: Ну что, друзья, товарищи, леди, джентльмены, сегодня мы с вами голосуем за новую песню группы «Чай вдвоем». Денис Клявер, Стас Костюшкин, «Солнце и сердце» называется эта музыкальная композиция. Но это тот случай, друзья, когда ностальгия не просто шепчет, а уверенно берет за руку и ведет танцевать. Потанцуй со мной. В треке узнается фирменный почерк дуэта, вы это сейчас услышите, два голоса, крепкая мелодия, лирика, которая бьет вот точно в эмоции, но без лишней драмы. Вообще для группы «Чай вдвоем» у меня главная, наверное, песня, ну, помимо «Дня рождения», которую периодически заказывают на мероприятиях, на юбилеях, вот это «Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не на...» Вот у меня какие-то вот с «Чай вдвоем» первая песня, которая вызывает ассоциацию, вот это, да? Дуэт вернулся к этому самому старому формату, и казалось бы, что романтика может устаревать, но «Чай вдвоем» мягко и убедительно доказывает обратное. Новинка уже звучит из всех утюгов, да, из разных колонок, из разных радиостанций. Давайте прямо сейчас и мы послушаем и проверим, сколько мурашек поместится в одну песню. Итак, релиз недели. «Чай вдвоем», Денис Клявер, Стас Костюшкин, «Солнце и сердце». Внимание, слушаем, голосуем в группе утреннего шоу с Олями Шоу. Группа называется, там голосовалка уже вышла. В группе Радио Соль ФМ голосуем, и там можно оставлять свои комментарии. В Максе в видеоформате это самая музыкальная композиция, но в общем и целом без клипа, просто мелодия и картинка закрепленная, соответственно. И там можно писать тоже комментарии ваши по поводу этой новинки.
0: Релиз недели.

0: недели.
1: Согласитесь, очень миленько, друзья мои, а? Вот солнце все еще светит, сердце все еще чувствует, а чай вдвоем все еще знает, как соединить это в один стопроцентный хит. Такой музыкальный плед, что ли, солнце и сердце, уютный, теплый и с легким налетом старины, а помнишь? О, было, да, никаких экспериментов ради экспериментов, только честные эмоции, знакомые голоса, интонации, ну и припев, который просится на повтор. Ну, опять-таки, не буду свое мнение навязывать, у вас есть свое. Вы песенку тоже прослушали, поэтому делитесь, будьте любезны, вашими комментариями. Чай вдвоем, солнце и сердце. Ну и голосование, еще раз обращаю внимание, проходит в группе утреннего шоу «Соль Леми Шоу». Там же можно смотреть прямую видеотрансляцию из студии, друзья, и в официальной группе радиостанции. Там можно кнопки нажимать. В моем канале «Макс» только комментарии, ну или можно прямо оценку поставить. Я это приплюсую к оценкам во ВКонтакте и соединю воедино. Передам на блюдечке с голубой каемочкой главному программному редактору нашей станции с оценками слушателей. Итак, чуть ниже под, получается, релизом недели, да, и в группе «Радио Соль ФМ», и в группе «Соль Леми Шоу» найдете опрос, надо на него сначала нажать, а потом поставить оценку. Оценка у нас в школьном режиме от 1 до 5. Жду ваших оценок и комментариев.
2: Радио «Соляной столицы».

0: недели.
1: Релизы недели. Сегодня чай вдвоем, друзья. «Солнце и сердце» композиция называется. Сережа по традиции заявляет, что песня должна быть в плейлисте. Поставил пятерку и вопрошает, а зачем они расстались? Нормальный дуэт был. Ну, как вы видите, Сергей, они обратно воссоединились. Такое бывает. Люди встречаются, сходятся, расходятся. Дуэты формируются, расстаются, потом возвращаются обратно. И вот, мне кажется, что достойное возвращение получилось. Хорошая песня. Вот Ольге, правда, не зашла. Оля ставит твердую четверку. Твердую четверку. Ну, так себе, пишет Оля. Я бы под такую песню не танцевала бы, пишет Ольга. Слушайте, Оля, я бы тоже под такую песню не танцевал бы. Но слушать ее где-нибудь там в автомобиле, там или по радио, мне кажется, вполне себе можно. И песня, мне кажется, займет достойное место в нашем формате, да, радио Soul FM. Я уверен, что те станции, которые более попсовые, более русские, они там, конечно, поднимутся даже в чартах хит-парадов. Был бы у нас хит-парад, интересно было бы, как бы. Но хит-парад будет у нас традиционный мой. Хит-парад итогов года. Я не собираюсь отказываться от этой фишки, которую уже 2 года провожу и организую, соответственно. Будет и 3-й год с хит-парадом, и в этом году будем оценивать. Не факт, что эта песня туда войдет, вот в чем дело. Потому что там уже, мне кажется, очень достойные конкуренты представлены. У меня же папочка это есть, я туда с любовью складываю песни, которые должны в этом хит-параде появиться, поэтому мы в обязательном порядке будем голосовать. Осталось-то до Нового года совсем-совсем чуть-чуть. Итак, друзья, голосуем за песню новую «Чай вдвоем». Солнце все еще светит, сердце все еще чувствует. Новый сингл у ребят. Такая искренняя поп-романтика, за которую группы очень многие любят еще с начала нулевых.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: чашек.
1: Ну, смотрите, мне кажется, тот самый случай, когда дуэт не изобретает велосипед, и это вот реально ценно, да, просто садится на этот велик и едет ровно туда, где ждут. А ждем мы. Тем, кому уже за, хочется сказать, такая теплая, понятная, цепляющая мелодия и вокал.

0: Аханск на связи, Маш, привет, доброе утро. Маша соглашается, в общем, с нашими мыслями, которые мы тут высказываем вместе с Сергеем. Сережа, это слушатель из Подмосковья у нас. Хорошая песня, пишет Мария, прям заслушалась. Уносит куда-то назад, где я все еще подросток, в то самое... прекрасное, беззаботное, далеко. Прекрасное, далеко. Берем в плейлист. Здорово, пишет Мария. Спасибо, друзья. Голосуем за песенку в группе утреннего шоу «Сольми Шоу» и в группе «Радио Соль ФМ». И там можно нажать и поставить ваши оценки, друзья мои. Итоги проведем, ну, давайте через 15 минут. Ну, чуть раньше получится, через 12. Мне сегодня на 5 минут надо раньше убежать, что называется, из студии. Так, соответственно. Ну и это, заграничная новость.
1: Мод дня.
0: Так, чего тут? Ну, давайте вот в Америку, да. Власти ограничили время пользования новыми общественными туалетами. Теперь там не выспишься. В Нью-Йорке появятся новые туалеты. Я сейчас смотрю на эти самые туалеты, и знаете, они очень похожи на туалеты нашего пермского стиля. Вот у нас же, ну, я не знаю, как в других городах Прикамье, я там в общественных туалетах не бывал. Но теперь могу сказать, что да, такой деревянный стиль фактически, черный металл, деревянная дверь, один в один похоже, кстати. Так вот, 10 минут, не более. В Нью-Йорке появятся новые общественные туалеты, время посещения которых будет ограничено 10 минутами. Об этом сообщил мэр города Захран Мамдани. В рамках пилотного проекта в Нью-Йорке установят 17 модульных уборных. Они будут работать с 7 утра до 22 часов вечера. Для использования потребуется специальный приложение или туалет. Ну, здесь написано или карта, но я любая, есть транспортная, есть туалетная карта, да? И в этих туалетах через определенное время начнут мигать световые сигналы, побуждая человека выйти, рассказал Мамдани в ходе пресс-конференции. Вот такой вот Мамдани, понимаешь. Отмечается, что лимит на пребывание в таком туалете составит 10 минут. Когда время использования туалетом истечет, дверь автоматически откроется. Я надеюсь, не нараспашку. Знаете, конфуз может быть просто. Она открывается, да? Так вот, как утверждается, данные меры вводят для борьбы с наркоманией, проституцией и бездомными в таких местах. Ну, в Нью-Йорке широко развиты, видимо, все три направления, если они принимают решение закрывать эти самые туалеты. Фу. Прям представил себе бездомного в общественном туалете или там... Ой. Все, не будем отвлекаться. Идем голосовать за солнце сердца.
1: В эпицентре. В эпицентре.

0: Today.
1: Сегодня очень любопытные праздники, друзья, нет никаких таких официальных, но есть прям, ну, день турменеджера, мне кажется, это те, кто составляют ваше путешествие, да, есть люди, которые сами планируют, есть те, кто обращается в турагентство, соответственно, там есть менеджеры, вот их сегодня можно поздравить с этим праздником, которые собирают, подбирают вам туры, делают их дешевле и делают так, чтобы вы получили от поездки удовольствие. Международный день гнома сегодня, международный день безопасности пациентов. Про это надо помнить, когда ложишься под нож хирурга. Хирургу в первую очередь надо помнить. Из оригинальных день разговоров с городом. Мы сегодня на эту тему говорили. Спасибо вам за обратную реакцию. Из Владивостока писали мне, из Нижнего Новгорода, из Перми писали. Красновишерск, Чернушка. Про ваши города замечательные. Суксун, да, я помню наши FM-города. Про места, где приятно в вашем городе бывать, где вы прям чувствуете лив силы, вам нравится просто проводить там время. Да, спасибо еще раз огромное. Очень хороший праздник. А еще сегодня, друзья, день щекотунчиков. Ну, такой праздник, когда можно, мне кажется, быть официально немножко бессовестным и щекотать всех подряд. Ну, конечно, только тех, кто не против, потому что есть люди, которые, щекотка. Главное, вот правило, щекотать только по обоюдному согласию. Ну, и когда тебя щекотят, ты же в любом случае смеешься, поэтому смех рекомендую засчитывать как витамин радости. Вот такие у нас сегодня праздники.

0: Приятно, но факт.
1: Друзья мои, вопреки кино, древние египтяне, говорят, не ставили ловушки в пирамидах. Оказалось бы, да? Образ гробницы, напичканный падающими валунами, ямами с кольями и влетающими стрелами, прочно укоренился в массовой культуре благодаря приключенческим фильмам и видеоиграм. Но археологические данные не подтверждают существование подобных механизмов. Вместо хитроумных смертельных устройств строители полагались на архитектурные приемы, делавшие доступ к погребальной камере максимально трудным. Это и узкие, и низкие проходы. Ходы, отложенные коридоры, массивные гранитные блоки, перекрывавшие ходы, и тщательно замаскированные входы нередко полностью замуровывали. Например, в Великой пирамиде Хеопса система из нескольких тяжелых плит должна была перекрыть путь к усыпальнице, но, судя по всему, она либо не сработала, либо была преодолена грабителями еще в древности. Дополнительной защитой служили магические формулы и надписи, призванные отпугнуть нарушителей с помощью божественного возмездия, хотя реальной преградой они, конечно, не являлись. К тому же суровые земные наказания, вплоть до смерти, казни служили куда более действенным сдерживающим фактором. Расхитители могил жестоко карались, их лишали не только жизни, но и надежды на достойное загробное существование, что в системе ценностей древних египтян имело особое значение. Вот, пожалуйста, миф развеян.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Подводим итоги нашего сегодняшнего голосования, друзья. Часть вдвоем, солнце и сердце. Большинство оценок, ну, во-первых, все оценки положительные. 80% пятерок, соответственно, 20% четверок. Песня хорошая, чего ж тут говорить. И правильно Мария нам написала о том, что это самая песня, и эти напевы нас туда отправляют. В беззаботное далеко, в наш подростковый возраст, соответственно, в нашу... как молоды мы были. Да, вот это вот все. Все, друзья, прощаюсь, желаю отличного дня. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Это было Солями Шоу, ваша любимая программа. Услышимся уже завтра, как всегда, в 5 по Москве. Всем по Уралу, пока.
0: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 17 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55.

0: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом до ФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом до ФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские власти в ручном режиме контролируют поставки бензина в регионы, где возникли локальные перебои. Об этом стало известно на совещании, которое провел вице-премьер России Александр Новак. Корректируются поставки топлива в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермские и Краснодарские края. На прошлой неделе губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что основной поставщик нефтепродуктов может нарастить объемы, и поставки бензина в регион должны увеличиться в ближайшее время. В аэропорту Большое Савино появились дублирующие надписи на китайском языке. Они размещены в атриуме у стоек регистрации, в зале прилета и в зале вылета. Кафе в аэропорту перевели меню на китайский язык. Как сообщает администрация аэропорта, эти работы выполнены по поручению краевого Минтранса. Ранее в Прикамье крупные туристические объекты начали работу по прохождению сертификации по стандарту China Friendly. Он предусматривает, например, что сайт отеля должен иметь версию на китайском языке. Основные информационные материалы в гостинице должны быть переведены на китайский язык. У работника на ресепшене должен быть смартфон с приложением по переводу китайской речи. В ресторане или отеле требуется наличие банкомата, принимающего карты China Union Pay или других китайских платежных систем. «Парма» продолжает подготовку к регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ. В очередном контрольном матче пермская баскетбольная команда встретилась в гостях с «Уралмашем». После первой четверти счет был равным 23-23. Равенство осталось и к большому перерыву – 48-48. Только в третьем отрезке хозяева смогли чуть вырваться вперед, а ключевым для определения победителя стал заключительный период. Итог – 89-79 в пользу «Уралмаша». В эти выходные в Перми пройдет турнир «Кубок Уралгрейта», в котором помимо «Пармы» примут участие «Автодор», «Самара» и «Уралмаш». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: Вид не города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День не обойдется без неожиданностей, и некоторые события застанут врасплох. Будьте готовы изменить планы. Едва ли все будет складываться так, как вы рассчитывали. И наверняка придется решать какие-то совершенно новые задачи. Вероятные необычные встречи. Можно познакомиться с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Лучше не торопиться с решением финансовых вопросов. Спешка может привести к напрасным расходам. В личных отношениях можно полагаться на интуицию. Ее подсказки сегодня будут точными. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
3: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Потребность в контроле времени возникла задолго до письменности и счета. Первый прообраз календаря, весьма примитивный, представлял собой доску с насечками, по которой планировалась хозяйственная деятельность. Промежутки времени измерялись приметами в окружающем мире. Смена дня и ночи, времен года, лунных фаз, движение солнца. Сутки стали первой зафиксированной мерой времени. Затем люди обратили внимание на Луну. Так появился месяц. Наблюдение за движением солнца позволило определить третье измерение времени – год. Эти временные отрезки положили начало календарям. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про календари расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 17 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNIES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNIES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «Дав Авто» купит ваш

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. На заседании правительства Пермского края обсудили готовность коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду. Техническая готовность региона составляет почти 100%. Теплоснабжающие теплосетевые организации завершили гидравлические испытания, сформированы нормативные запасы топлива. К работе готовы аварийные бригады, создан резерв материально-технических ресурсов и спецтехники. К осенне-зимнему периоду подготовлены 1409 источников теплоснабжения, 570 центральных тепловых пунктов, более 3000 километров тепловых сетей и более 9500 километров сетей водоснабжения. Также продолжают модернизировать систему теплоснабжения. Решения о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления. Тепло начинают подавать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней держится ниже плюс 8. В детской школе искусств номер 1 в Чайковском ремонт по программе «Комфортный край» выполнен на 95%. В здании заменяют кровлю, фасад, инженерные системы, звукоизоляцию кабинетов, ремонтируют концертный зал и фойе. На территории уложен асфальт, установлено ограждение, смонтирован подъемник для маломобильных граждан. Уже завершены отделочные работы на втором и третьем этажах. Заменены двери, проведена звукоизоляция, переоборудованы санузлы с учетом доступности. Отметим, Чайковская ДШИ номер 1 – одна из ведущих школ искусств региона. Здесь учатся 540 детей от 5 до 18 лет, работают 30 преподавателей. В этом году школе исполняется 65 лет. За это время ее окончили более 4000 выпускников. Школа неоднократно признавалась лучшей в России. Ее ученики – стипендиаты фонда «Новые имена», участники программ «Сириус» и центра Юрия Башмета. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про календари рассказываю сегодня. Первый календарь был введен в обиход древними египтянами в 4-м тысячелетии до нашей эры. Египет в то время был самой развитой цивилизацией, где уже изучали астрономию. И ничего удивительного, что календарь построен на наблюдении за движением небесных тел. Год в египетском календаре, так же как и наш, состоял из 365 дней. Однако в календаре у египтян не было високосного года. Началом года, согласно данному календарю, являлось 19 июля, день, когда начинался восход Сириуса.
0: Прямо сейчас

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про календарь рассказываю сегодня. До петровских реформ Новый год в России наступал 1 марта, когда приходила весна. Православная церковь отмечала Новый год 1 сентября. Только Петр I решил сравнять российское и европейское летоисчисление. Так Новый год начали праздновать 1 января, и именно Петр I распорядился праздновать с фейерверками, пальбой из огнестрельного оружия и всяческими развлечениями. Кстати, царь распорядился, чтобы в этот день взрослым людям пьянство и мордобоя не учинять.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Радио соляной столицы.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев, то есть вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля, ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло, помимо этого град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорированием безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта, но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мною было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Четверг, 17 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Днем до 15 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Твой город. Твое радио. Самое соленое радио.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка.
0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в России во второй декаде сентября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону и усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, в этом году состав вакцин от гриппа был полностью обновлен. По сравнению с эпидсезоном 2025-2026 годов заменены все три штамма. Вакцины поступают в субъекты страны без задержек. И в продолжение темы, в нашем крае с 7 по 13 сентября зафиксировано 11 600 случаев ОРВИ. Это почти на 50% больше, чем в конце августа. В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемический порог не превышен. По данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют возбудители негриппозной этиологии, вирусы парагриппа, риновирусы и другие. В Пермском крае за август банки выдали 2570 автокредитов. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наш регион вошел в пятерку субъектов России с самым сильным падением этого показателя. Пермский «Молот» обыграл «Химик» из Воскресенска в матче ВХЛ со счетом 2-1. Для выявления победителя в этой встрече понадобился овертайм. Счет в матче на 10-й минуте открыл игрок «Химика» Илья Гаврилов. На 39-й минуте хоккеист хозяев Павел Синявский сравнял счет. В овертайме Дмитрий Ябилов забросил решающую шайбу. До этого поединка оба клуба шли без поражений и лидировали в турнире. «Молот» возглавил турнирную таблицу. Следующие три игры молотобойцы проведут на выезде. 21 сентября пермяки сыграют с ЦСКА ВВС из Самары. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про календарь рассказываю сегодня. Календарь Майя был одним из самых точных. Его составляли, наблюдая за планетами, звездами и солнцем, чтобы рассчитывать время. Он включал в себя круглый календарь длительностью 260 дней, длинный счет для измерения времени в тысячелетиях, цикл Хаап для гражданского календаря. Эти три системы времени пересекались раз в 52 года. Именно с таким промежутком, по мнению древнего народа, сменялись для них века. Календарь для Майя играл важную роль в религиозных и обрядовых практиках. Они считали, что время циклично, и календарь предсказывал будущие события, характеристики веков, определял благоприятные дни, а также судьбу человека.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

вкусом. Живи со вкусом. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

взрослый, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про календарь рассказываю сегодня. В России григорианский календарь был введен в 1918 году декретом Совнаркома, согласно которому после 31 января последовало 14 февраля. Введя григорианский календарь, советская власть подарила гражданам один неожиданный праздник – Старый Новый год. Называется он так, потому что смена лет по старому юлианскому календарю приходится на 0 часов 14 января по новому стилю. Многие иностранцы удивляются этому празднику и считают его чисто русским изобретением. Хотя на самом деле его отмечают не только в бывших республиках СССР, но и в некоторых других странах, даже в Швейцарии.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про календарь рассказываю сегодня. Адвент-календарь – коробка, разделенная на ячейки по количеству дней адвента, периода, предшествующего западному Рождеству. Каждый день обладатель календаря открывает по одной коробочке и забирает подарок. Такой календарь отвечает за создание предпраздничной атмосферы в доме и превращает подготовку к празднику в интересный квест. Если раньше в этой традиции участвовали только дети, сегодня и взрослые радуются не меньше. Во взрослых версиях календарей может находиться косметика, аксессуары, чай, кофе, а также более ценные подарки.
0: Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай!

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это был хороший удар!
5: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе Космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что в сентябре вступил в силу закон, направленный на совершенствование миграционной политики. Он позволит в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания оперативно депортировать его из России. По данным МВД,

0: За первое полугодие из России было выдворено и депортировано порядка 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Около 800 тысяч внесены в реестр контролируемых лиц. Он добавил, что с 2024 года Государственной Думой принято 32 федеральных закона в миграционной сфере, из них 21 инициирован депутатами. Введенные нормы и механизмы расширили возможности правоохранительных органов в части борьбы с нелегальной миграцией, заключил Вячеслав Володин. В нашем крае правоохранительные органы активно используют камеры региональной единой системы видеонаблюдения для раскрытия преступлений. Как сообщили в Министерстве информразвития, искусственный интеллект способен в автоматическом режиме искать видеопотоки людей, которые находятся в розыске. Фотографии подозреваемых загружают в систему сотрудники правоохранительных органов. Как только разыскиваемый человек попадет в зону контроля камер, уполномоченный сотрудник полиции получит сообщение и адрес, по которому замечен подозреваемый. В прошлом году около трети преступлений в регионе были раскрыты при помощи видеонаблюдения. В нашем крае в единой системе работает более 6 тысяч камер. До конца года будут подключены еще 1600. В их числе и камеры, работающие в домофонах. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про календари рассказываю сегодня. В 7 веке до нашей эры древние римляне дали название всем месяцам в календаре, который мы используем по сегодняшний день. При этом год у римлян начинается не в январе, как мы привыкли, а в марте. В 45 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь реформировал календарь, и он стал называться юлианским. Согласно ему, год длится 360,25 дня. 25 сотых суммируется, и раз в 4 года добавляется один дополнительный день. В остальном календарь практически ничем не отличается от привычного. Даже Новый год наступает 1 января.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про календарь рассказываю сегодня. Последние 25-30 лет в широкую печать вышли лунные календари для садоводов. С тех пор бытует миф, что урожай можно увеличить во много раз, если сеять, удобрять и поливать согласно лунным циклам. В действительности у этой идеи нет научного обоснования. Ученые проводили эксперимент по выращиванию растений по благоприятным лунным дням, но не обнаружили закономерности между датой засева и ростом растений. Наиболее удачными стали те посевы, которые были сделаны исходя из конкретных условий для данной климатической зоны и вида растения.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему и, самое главное, зачем светятся светлячки? Конечно, ответ на этот вопрос очень прост. Их брюшко содержит фосфорицирующее вещество, вот поэтому они и светятся. Да, понятно. Действительно, способность испускать свет объясняется присутствием в их теле специальных органов свечения – фотоцитов. На конце брюшка у насекомых располагается несколько сегментов, в которых происходит химическая реакция. Большинство светлячков даже могут управлять ею. Происходит это за счет контроля доступа кислорода. А теперь давайте разберемся, для чего природа наградила светлячков вот такой удивительной способностью. Оказывается, свечение способно помогать выживанию светлячков и их потомству. Взрослые насекомые выполняют таким образом брачные ритуалы, спуская свечение для привлечения партнера. У большинства видов к свечению способны оба пола, у некоторых только самка. Свечение сигнализирует о месте положения насекомого и готовности размножаться, привлекая таким образом летящего мимо потенциального партнера.
0: Территория фактов. Это радио соляной столицы.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом DAF-Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские власти в ручном режиме контролируют поставки бензина в регионы, где возникли локальные перебои. Об этом стало известно на совещании, которое провел вице-премьер России Александр Новак. Корректируются поставки топлива в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермские и Краснодарские края. На прошлой неделе губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что основной поставщик нефтепродуктов может нарастить объемы, и поставки бензина в регион должны увеличиться в ближайшее время. В аэропорту Большое Савино появились дублирующие надписи на китайском языке. Они размещены в атриуме у стоек регистрации, в зале прилета и в зале вылета. Кафе в аэропорту перевели меню на китайский язык. Как сообщает администрация аэропорта, эти работы выполнены по поручению краевого Минтранса. Ранее в Прикамье крупные туристические объекты начали работу по прохождению сертификации по стандарту China Friendly. Он предусматривает, например, что сайт отеля должен иметь версию на китайском языке. Основные информационные материалы в гостинице должны быть переведены на китайский язык. У работника на ресепшене должен быть смартфон с приложением по переводу китайской речи. В ресторане или отеле требуется наличие банкомата.

0: банкомата, принимающего карты China Union Pay или других китайских платежных систем. Парма продолжает подготовку к регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ. В очередном контрольном матче пермская баскетбольная команда встретилась в гостях с Уралмашем. После первой четверти счет был равным 23-23. Равенство осталось и к большому перерыву 48-48. Только в третьем отрезке хозяева смогли чуть вырваться вперед, а ключевым для определения победителя стал заключительный период. Итог 89-79 в пользу Уралмаша. В эти выходные в Перми пройдет турнир Кубок Уралгрейта, в котором помимо Пармы примут участие Автодор, Самара и Уралмаш. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про календарь рассказываю сегодня. Продолжительность астрономического года Земли примерно на 11 минут меньше величины, которую указал Юлий Цезарь. Это заметил папа римский Григорий VIII, который провел еще одну реформу календаря. 4 октября 1582 года католические страны начали жить по григорианскому календарю. Согласно нему, после 4 октября наступило сразу 15-е. Таким образом, была устранена ошибка в юлианском календаре. Григорианский календарь также не является абсолютно точным. Привести его к идеалу поможет исключение одного из високосных годов раз в 4000 лет.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про календари рассказываю сегодня. Первый российский печатный календарь – заслуга Якова Брюса. Этот известный сподвижник Петра I распорядился напечатать календарь в учрежденной им московской типографии. Брюсов календарь – довольно сложный набор таблиц, чертежей и символов. В некоторых могут разобраться только эксперты. Календарь состоял не только из справочной, но и предсказательной части. В ней описывались прогнозы на будущее, какая будет погода, чего ждать от международной политики, стоит ли опасаться каких-то перемен.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про календари рассказываю сегодня. Изначально основная ценность адвент-календаря заключалась в отсчете дней до Рождества, а затем в получении небольших сюрпризов каждый день. Сегодня это еще и выгодное предложение. Многие бренды наполняют праздничные коробки действительно стоящими товарами. Приобретая адвент-календарь, можно купить их в несколько раз дешевле, чем по отдельности. Самые опытные покупатели знают, что чем ближе Рождество, тем дешевле адвент-календарь, а значит, выгоднее покупка. К тому же это отличный подарок. Подарок, например, для того, о чьих интересах и предпочтениях мало известно.
0: Сол.ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». О столице всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-7200. Код города 342.
8: Это был хороший удар!
9: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. На заседании правительства Пермского края обсудили готовность коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду. Техническая готовность региона составляет почти 100%. Теплоснабжающие теплосетевые организации завершили гидравлические испытания, сформированы нормативные запасы топлива. К работе готовы аварийные бригады, создан резерв материально-технических ресурсов и спецтехники. К осенне-зимнему периоду подготовлены 1409 источников теплоснабжения, 570 центральных тепловых пунктов, более 3000 километров тепловых сетей и более 9500 километров сетей водоснабжения. Также продолжают модернизировать систему теплоснабжения. Решения о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления. Тепло начинают подавать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней держится ниже плюс 8. В детской школе искусств номер 1 в Чайковском ремонт по программе «Комфортный край» выполнен на 95%. В здании заменяют кровлю, фасад, инженерные системы, звукоизоляцию кабинетов, ремонтируют концертный зал и фойе. На территории уложен асфальт, установлено ограждение, смонтирован подъемник для маломобильных граждан. Уже завершены отделочные работы на втором и третьем этажах. Заменены двери, проведена звукоизоляция, переоборудованы санузлы с учетом доступности. Отметим, Чайковская ДШИ номер 1 – одна из ведущих школ искусств региона. Здесь учатся 540 детей от 5 до 18 лет. Работают 30 преподавателей. В этом году школе исполняется 65 лет. За это время ее окончили более 4000 выпускников. Школа неоднократно признавалась лучшей в России. Ее ученики – стипендиаты фонда «Новые имена», участники программ «Сириус» и центра Юрия Башмета. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про календари рассказываю сегодня. Традиционный восточный календарь – самый древний из всех ныне используемых летоисчислений. Существовала легенда, где Будда решил пригласить к себе всех зверей на празднование Нового года. И того, кто проявит уважение и явится первым, сделать символом этого года. Опередив всех, первой появилась крыса. За ней прискакал бык. Потом еще 10 животных отозвались на приглашение. Тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Как и было обещано, каждый из расторопных гостей получил по именному году. Так возник великий круг времени, управляемый 5 великими стихиями – землей, водой, деревом, металлом и огнем.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль-ФМ.
2: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про календарь рассказываю сегодня. В 1929-м большевики развернули наступление на пережитки прошлого и придумали особый советский календарь. Он предполагал пятидневную неделю. Этот календарь был введен в действие в начале 30-го. 360 дней, которые делились на 72 пятидневки, а оставшиеся 5 дней сделали праздничными. Все рабочие в СССР были разделены на 5 групп, имеющих свой цвет. Зеленый, красный, фиолетовый, розовый и желтый. Каждая группа имела в пятидневке свой выходной. Реформа оказалась очень непопулярной. Из-за несовпадающих выходных сильно усложнилась личная жизнь граждан. Уже к концу 30-го года от тотальной перестройки календаря отказались.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Локомотив» обыграл «Трактор» в Челябинске и одержал 5-ю победу подряд. Итог матча фонбет чемпионата КХЛ 4-1. У гостей 2 очка набрал Александр Радулов. По одной шайбе забросили Георгий Иванов, Илья Николаев и Матвей Катков. У хозяев отличился Артемий Незамеев. Радулов забросил 300-ю шайбу в КХЛ. «Локомотив» одержал 5-ю победу подряд. Ярославская команда набрала 10 очков и возглавляет таблицу западной конференции. «Трактор» потерпел 3-е поражение в 4 матчах сезона. Челябинцы с 2 баллами располагаются на последней 11-й строчке таблицы Востока. Бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет следующий поединок против австралийца Дэвида Мартинеса. Об этом сообщает Red Corner MMA. Бой состоится 14 ноября на турнире PFL в Дубае. На счету 36-летнего Нурмагомедова 17 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных MMA. 7 побед россиянин одержал нокаутом. Последний бой он провел в июне 2023 года, уступив Элизео Залески дос Сантосу раздельным решением судей на турнире UFC. В активе Мартинеса 17 побед и 6 поражений. В последнем поединке, состоявшемся 16 апреля этого года на турнире PFL Belfast, австралиец победил Яниса Бахара сабмишном во втором раунде. Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду может стать одним из владельцев саудовского клуба, об этом сообщает португальская пресса. По информации источника, 41-летний португалец и еще 4 инвестора готовят предложение о покупке Аль-Насра. Каждая из сторон намерена вложить в сделку не менее 92 миллионов евро. Роналду выступает за Аль-Насра с декабря 2022 года. Ранее форвард играл за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус. Матч за Суперкубок УЕФА 2028 состоится в Астане, об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Игру примет Астана-Арена, которая является домашней для клуба Астана и сборной Казахстана. Стадион вмещает 30 тысяч человек. Матч за трофей европейского клубного турнира пройдет в Казахстане впервые. В Суперкубке УЕФА 2028 сыграет победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2027-28. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Еще в древности с помощью календаря люди не только ориентировались в больших промежутках времени, но и рассчитывали хорошее время для сельхозработ. Один из первых календарей был создан около 5000 лет назад племенами на территории Египта. Начало года в нем отмечалось появлением звезды Сириус. Примерно в то же время на территории современной Германии появился Газекский круг – сооружение, предназначенное для составления лунного календаря. У каждой цивилизации древнего мира был свой способ датировки событий – в еврейском и александрийском календаре – от сотворения мира, в римском – от основания Рима, в египетском – от начала правления каждой династии. Про календари рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Sol.FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сатурнер-Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бесценной. Селлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниес» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова, 87.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый. И купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-1. 11.
9: Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в России во второй декаде сентября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону и усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, в этом году состав вакцин от гриппа был полностью обновлен. По сравнению с эпидсезоном 2025-2026 годов заменены все три штамма. Вакцины поступают в субъекты страны без задержек. И в продолжение темы. В нашем крае с 7 по 13 сентября зафиксировано 11 600 случаев ОРВИ. Это почти на 50% больше, чем в конце августа. В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемический порог не превышен. По данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют возбудители негриппозной этиологии, вирусы парагриппа, риновирусы и другие. В Пермском крае за август банки выдали 2570 автокредитов. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наш регион вошел в пятерку субъектов России с самым сильным падением этого показателя. Пермский «Молот» обыграл «Химик» из Воскресенска в матче ВХЛ со счетом 2-1. Для выявления победителя в этой встрече понадобился овертайм. Счет у матча на 10-й минуте открыл игрок «Химика» Илья Гаврилов. На 39-й минуте хоккеист хозяев Павел Синявский сравнял счет. В овертайме Дмитрий Ябелов забросил решающую шайбу. До этого поединка оба клуба шли без поражений и лидировали в турнире. «Молот» возглавил турнирную таблицу. Следующие три игры молотобойцы проведут на выезде. 21 сентября пермяки сыграют с ЦСКА ВВС из Самары. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
5: Это был хороший удар!
6: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что в сентябре вступил в силу закон, направленный на совершенствование миграционной политики. Он позволит в случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания оперативно депортировать его из России. По данным МВД, за первое полугодие из России было выдворено и депортировано порядка 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Для 200 тысяч иностранных граждан закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Около 800 тысяч внесены в реестр контролируемых лиц. Он добавил, что с 2024 года Государственной Думой принято 32 федеральных закона в миграционной сфере, из них 21 инициирован депутатами. Введенные нормы и механизмы расширили возможности правоохранительных органов в части борьбы с нелегальной миграцией, заключил Вячеслав Володин. В нашем крае правоохранительные органы активно используют камеры региональной единой системы видеонаблюдения для раскрытия преступлений. Как сообщили в Министерстве информразвития, искусственный интеллект способен в автоматическом режиме искать видеопотоки людей, которые находятся в розыске. Фотографии подозреваемых загружают в систему сотрудники правоохранительных органов. Как только разыскиваемый человек попадет в зону контроля камер, уполномоченный сотрудник полиции получит сообщение и адрес, по которому замечен подозреваемый. В прошлом году около трети преступлений в регионе были раскрыты при помощи видеонаблюдения. В нашем крае в единой системе работает более 6000 камер. До конца года будут подключены еще 1600. В их числе и камеры, работающие в домофонах. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 6 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские власти в ручном режиме контролируют поставки бензина в регионы, где возникли локальные перебои. Об этом стало известно на совещании, которое провел вице-премьер России Александр Новак. Корректируются поставки топлива в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермские и Краснодарские края. На прошлой неделе губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что основной поставщик нефтепродуктов может нарастить объемы, и поставки бензина в регион должны увеличиться в ближайшее время. В аэропорту Большое Савино появились дублирующие надписи на китайском языке. Они размещены в атриуме у стоек регистрации, в зале прилета и в зале вылета. Кафе в аэропорту перевели меню на китайский язык. Как сообщает администрация аэропорта, эти работы выполнены по поручению краевого Минтранса. Ранее в Прикамье крупные туристические объекты начали работу по прохождению сертификации по стандарту China Friendly. Он предусматривает, например, что сайт отеля должен иметь версию на китайском языке. Основные информационные материалы в гостинице должны быть переведены на китайский язык. У работника на ресепшене должен быть смартфон с приложением по переводу китайской речи. В ресторане или отеле требуется наличие банкомата, принимающего карты China Union Pay или других китайских платежных систем. Парма продолжает подготовку к регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ. В очередном контрольном матче пермская баскетбольная команда встретилась в гостях с Уралмашем. После первой четверти счет был равным 23-23. Равенство осталось и к большому перерыву 48-48. Только в третьем отрезке хозяева смогли чуть вырваться вперед, а ключевым для определения победителя стал заключительный период. Итог 89-79 в пользу Уралмаша. В эти выходные в Перми пройдет турнир Кубок Уралгрейта, в котором помимо Пармы примут участие Автодор, Самара и Уралмаш. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18.00.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Специалисты страховых компаний назвали наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий, связанные с определенными действиями водителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С этой целью было проанализировано порядка 130 тысяч страховых случаев, то есть вы понимаете, достаточно обширный охват. Наибольшая доля инцидентов приходится на обычное движение, что называется по прямой. 48% случаев для КАСКО и 35% для ОСАГО. При этом в первой категории учитываются не только аварии, но и, например, повреждения из-за внешних воздействий автомобиля, ну, например, попадание камней или осколков в лобовое стекло, помимо этого град, падение веток, наезды на ямы, а также столкновения с животными. В секторе ОСАГО свыше 70% случаев это ДТП с участием других автомобилей, идущих в попутном направлении, когда водитель терял контроль или нарушал дистанцию. Наиболее рискованным маневром признано движение задним ходом. В ОСАГО на него приходится 22% обращений, то есть каждый пятый практически, да? В КАСКО 11%. Подобные аварии чаще всего фиксируются на территориях с ограниченным обзором, то есть на парковках, внутридворовых проездах, где вероятность столкновения особенно высока. Третью позицию занимает перестроение, которое сопровождается частыми ошибками в маневрах и игнорирование безопасного интервала. На ОСАГО приходится 8% случаев и 3% на КАСКО.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу напомнить всем вам, братья по баранке, что с 19 сентября Российский союз автостраховщиков запускает обновленные справочники, определяющие средние цены на запчасти, материалы и нормы часы для выполнения работ по ОСАГО. Эти документы составлены с учетом новой методики Центробанка, действующей еще с 11 июля. Нововведения касаются только тех страховых случаев, которые будут урегулированы после указанной даты. Аварии, произошедшие ранее, рассчитываются по прежним правилам. Итак, среди ключевых изменений увеличение порога отсечения дешевых аналогов с 20% до 30%. Если раньше исключались детали, уступающие оригиналу по цене на 80%, то теперь порог снижен до 70%. Это убирает из справочника самые бюджетные позиции, которые формально соответствовали алгоритму, но не гарантировали качественного восстановления автомобилей. Также отменяется скидка на расходные материалы. Ранее к рекомендованной розничной цене, например, на краску, шпатлевку и подобные товары, применялся дисконт, в экспертизах достигавший аж 35%. Теперь же они учитываются по прямому прайсу без каких-либо вычетов. Кроме того, уплотнители, молдинги, клипсы, крепеж и наклейки больше не включаются в общую надбавку в 2% стоимость заменяемых деталей. Если такая одноразовая позиция указана в заказ-наряде отдельной строкой и имеет собственный каталожный номер, ее цена вносится в смету полностью. С одной стороны, конечно, новая система оценивания выглядит куда более справедливой. Страхователь получает компенсацию, сопоставимую с реальной рыночной стоимостью качественного ремонта. Но с другой стороны, увеличивается число ситуаций, когда страховщик обязан выплатить максимальные 400 тысяч рублей. При неизменных тарифах компаниям неоткуда взять дополнительные средства, и временную нагрузку можно сгладить лишь через тарифный коридор базовой ставки, чаще предлагая клиентам значения, близкие к верхней границе. Однако регулярное удорожание запчастей и материалов все равно приведет к пересмотру тарифов, это неминуемо, сами понимаете, да? Для осторожных водителей с низким коэффициентом бонус-малус рост стоимости полиса окажется минимальным, а вот для аварийных – заметным, так как страховщики все активнее применяют персональную оценку риска. Все это мной было рассказано к чему, друзья? Сами понимаете, да? Всем без аварийной езды и наказ, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! В ритме города! В ритме края!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 6 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль FM.

выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64. Экскурс.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилова 77.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом DAF-Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Соль ФМ. У микрофона Антон Попов. На заседании правительства Пермского края обсудили готовность коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду. Техническая готовность региона составляет почти 100%. Теплоснабжающие теплосетевые организации завершили гидравлические испытания, сформированы нормативные запасы топлива. К работе готовы аварийные бригады, создан резерв материально-технических ресурсов и спецтехники. К осенне-зимнему периоду подготовлены 1409 источников теплоснабжения, 570 центральных тепловых пунктов, более 3000 километров тепловых сетей и более 9500 километров сетей водоснабжения. Также продолжают модернизировать систему теплоснабжения. Решения о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления. Тепло начинают подавать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней держится ниже плюс 8. В детской школе искусств номер 1 в Чайковском ремонт по программе «Комфортный край» выполнен на 95%. В здании заменяют кровлю, фасад, инженерные системы, звукоизоляцию кабинетов, ремонтируют концертный зал и фойе. На территории уложен асфальт, установлено ограждение, смонтирован подъемник для маломобильных граждан. Уже завершены отделочные работы на втором и третьем этажах. Заменены двери, проведена звукоизоляция, переоборудованы санузлы с учетом доступности. Отметим, Чайковская ДШИ номер 1 – одна из ведущих школ искусств региона. Здесь учатся 540 детей от 5 до 18 лет. Работают 30 преподавателей. В этом году школе исполняется 65 лет. За это время ее окончили более 4000 выпускников. Школа неоднократно признавалась лучшей в России. Ее ученики – стипендиаты фонда «Новые имена», участники программ «Сириус» и центра Юрия Башмета. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Локомотив» обыграл «Трактор» в Челябинске и одержал пятую победу подряд. Итог матча фонбет чемпионата КХЛ 4-1. У гостей 2 очка набрал Александр Радулов. По одной шайбе забросили Георгий Иванов, Илья Николаев и Матвей Катков. У хозяев отличился Артемий Незамеев. Радулов забросил 300-ю шайбу в КХЛ. «Локомотив» одержал пятую победу подряд. Ярославская команда набрала 10 очков и возглавляет таблицу западной конференции. «Трактор» потерпел третье поражение в 4 матчах сезона. Челябинцы с двумя баллами располагаются на последней 11-й строчке таблицы Востока. Бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов проведет следующий поединок против австралийца Дэвида Мартинеса. Об этом сообщает Red Corner MMA. Бой состоится 14 ноября на турнире PFL в Дубае. На счету 36-летнего Нурмагомедова 17 побед, 4 поражения и 1 ничья в профессиональных MMA. 7 побед россиянин одержал нокаутом. Последний бой он провел в июне 2023 года, уступив Элизео Залески дос Сантосу раздельным решением судей на турнире UFC. В активе Мартинеса 17 побед и 6 поражений. В последнем поединке, состоявшемся 16 апреля этого года на турнире PFL Belfast, австралиец победил Яниса Бахара сабмишном во втором раунде. Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду может стать одним из владельцев саудовского клуба, об этом сообщает португальская пресса. По информации источника, 41-летний португалец и еще 4 инвестора готовят предложение о покупке Аль-Насра. Каждая из сторон намерена вложить в сделку не менее 92 миллионов евро. Роналду выступает за Аль-Насра с декабря 2022 года. Ранее форвард играл за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус. Матч за Суперкубок УЕФА 2028 состоится в Астане, об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Игру примет Астана-Арена, которая является домашней для клуба Астана и сборной Казахстана. Стадион вмещает 30 тысяч человек. Матч за трофей европейского клубного турнира пройдет в Казахстане впервые. В Суперкубке УЕФА 2028 сыграет победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2027-28. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Из Соликамска с любовью.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 6 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля «Автодин» и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
11: Как продать автомобиль?
12: Срочно продать автомобиль.
13: Я хочу продать автомобиль.
14: Центр автомобилей с пробегом ДАФА Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: мониторинга среди больных циркулируют возбудители негриппозной этиологии – вирусы парагриппа, риновирусы и другие. В Пермском крае за август банки выдали 2570 автокредитов. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наш регион вошел в пятерку субъектов России с самым сильным падением этого показателя. Пермский «Молот» обыграл «Химик» из Воскресенска в матче ВХЛ со счетом 2-1. Для выявления победителя в этой встрече понадобился овертайм. Счет у матча на 10-й минуте открыл игрок «Химика» Илья Гаврилов. На 39-й минуте хоккеист хозяев Павел Синявский сравнял счет. В овертайме Дмитрий Ябелов забросил решающую шайбу. До этого поединка оба клуба шли без поражений и лидировали в турнире. «Молот» возглавил турнирную таблицу. Следующие три игры молотобойцы проведут на выезде. 21 сентября пермяки сыграют с ЦСКА ВВС из Самары. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В ритме города. В ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему и, самое главное, зачем светятся светлячки? Конечно, ответ на этот вопрос очень прост. Их брюшко содержит фосфорицирующее вещество, вот поэтому они и светятся. Да, понятно. Действительно, способность испускать свет объясняется присутствием в их теле специальных органов свечения – фотоцитов. На конце брюшка у насекомых располагается несколько сегментов, в которых происходит химическая реакция. Большинство светлячков даже могут управлять ею. Происходит это за счет контроля доступа кислорода. А теперь давайте разберемся, для чего природа наградила светлячков вот такой удивительной способностью. Оказывается, свечение способно помогать выживанию светлячков и их потомству. Взрослые насекомые выполняют таким образом брачный ритуал, испуская свечение для привлечения партнера. У большинства видов к свечению способны оба пола, у некоторых только самка. Свечение сигнализирует о месте положения насекомого и готовности размножаться, привлекая таким образом летящего мимо потенциального партнера.
0: Территория фактов. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 6 градусов, днем до 15.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилово 77.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Радио Соль-ФМ. В Прикамье 21 час.
1: В ритме города Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Из Соликамска с любовью.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 6 градусов, днем до 15.
0: Ты на любимой волне.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой весь

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Прикамье – полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: На тебе белая вода и платье в ночь.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В ритме города. В ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.